0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Цена действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
1: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и плюс 32 градуса. И хочу тебе напомнить, что родной самарский Рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение Радиоплеер, но главное — в разделе «Регионы» выбери Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: День рождения в студию 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламный.

Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и плюс 32 градуса. И начинай каждый будний день в компании Рекорда. Специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. Еще мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 по будням «Мега-утро» с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. Все-таки приятно, когда родному городу есть чем похвастаться. Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ побывали на станции метро «Театральная», и им было что показать. Завершить основные работы планируют уже летом, а к концу года строительная готовность должна достичь 90%. Директор компании ВТС «Метро» Алексей Федосеев с гордостью рассказал об основных параметрах проделанной работы.
8: Более 12,5 тысяч единиц – это только крупного оборудования, не считая всяких мелочей. Около 450 километров кабеля различного назначения, то есть это и силового, и слаботочного. То есть объем работ здесь очень большой. Да, хорошие двух станций построим, будет такая победоносная.
7: Безусловно, высокие темпы связаны и с личным контролем губернатора Федорищева.
9: Но мы точно понимаем, что с командой, которая сейчас работает, подрядчиками, строителями, с командой строительного блока правительства, мы эту задачу сможем решить, поэтому точно ежедневно, видя темп работ, понимаем, что это будет сделано.
7: Кстати, гостям показали, как будет выглядеть станция. Стены театрально украсят портреты писателей, музыкантов, дирижеров, творивших в Самаре. Появятся здесь и QR-коды, ведущие на городскую афишу. Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на эту изюминку в оформлении станции.
10: Это здорово, это хорошая идея, то, что станция не просто она переперевозит людей, но она еще информирует о том, что происходит в городе. Поскольку, как я услышал, у вас город наполнен театрами, для людей, мне кажется, это важно.
7: Параллельно будут восстанавливать проезжую часть и трамвайные пути, запустят двустороннее движение по улице Полевой. После завершения технического этапа приступят к благоустройству прилегающей территории и займутся ремонтом фасадов на Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов высоко оценил объем и качество выполненных работ.
9: Качество работы, объем работы, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из регионального правительства, здесь большое спасибо. С одной стороны, это наша работа, с другой стороны, такие очень сложные объекты всегда очень непросто реализовывать.
7: Конечно, метро должно стать неотъемлемой частью всей городской транспортной сети. На это обратил особое внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев.
11: Вся линия метро, она должна быть включена и быть неотъемлемой частью всей логистической цепочки всего города Самары. Для того, чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика, без светофоров, без пробок.
7: И внимание Владимира Кошлева к решению комплексной транспортной задачи понятно. Он ведь не гость города, а свой самарский и хорошо знает местную проблематику.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
12: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
13: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

0: топки.
1: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и плюс 32 градуса.
2: Я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». А еще совсем скоро освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет. Становись H2-ушником рекорда.
0: Рекорд. Реклама.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 15.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которые ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон.

0: пробки.
1: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и плюс 32 градуса. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши и многое другое. Радио Рекорд Самара, подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
1: Этим летом все сложится. Проверено «АСАВТО» и новым кроссовером «Теннет Т4Л». Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый «Теннет» уже в «АСАВТО» на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
13: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
14: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
18: Дэнс-лето!
19: На рекорде.

0: 19.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет облачно с прояснениями и плюс 32 градуса. Уже в понедельник мы озвучим подробности новой игрушки с крутым подарком. Там все будет легко, приятные бонусы получат многие, ну и будет, конечно же, главный приз. А еще это повод для встречи. Слушай Рекорд и следи за новостями в Макс-канале и Телеграм, а также в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Аммода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 15.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Завтра в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
12: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
14: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
15: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
16: Обычный день, если ты не в супре.
17: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
18: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
5: Да, 100!
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
8: Дэнс лето!
9: На рекорде! Лето!

0: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер», но главное — в разделе «Регионы» выбери Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

каждое воскресенье. Слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
16: Дэнс лето
17: на рекорде.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Рекорд.

0: Шапки.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И начинай каждый будний день в компании «Рекорда». Специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. Еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 по будням «Мега-утро» с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мафия Нис. Спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
11: Лайк.
10: Общение.
11: Лайк.
10: Знания.
11: Лайк.
10: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
12: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
13: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: В планете «Секонд-хенд» мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета «Секонд-хенд».
17: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
18: Дай жару этим летом вместе с нами.
19: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев с 15.00 на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». А еще совсем скоро освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет. Становись аж двоушником рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно. Эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Dance, лето. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
1: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
12: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
14: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
15: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Мафия НИС. Спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
18: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
20: Телефон рекламной службы.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пиццеру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Дэнс лето.
8: На рекорде. Лента.

эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

каждое воскресенье. Слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 20.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд», и с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса, на завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши и многое другое. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные.

0: Интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
3: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
2: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
4: Вот с коллегами по комитету возьмем это просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
2: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

русский час. Меня зовут Диджей Балдин. Ближайшие 58 минут мы проведем вместе с вами и будем переодевать русские хиты в танцевальную форму. Ну а прямо сейчас «Крем-сода», «Истерика».

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Рекорд. Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя!

0: сейчас на рекорде.
1: Еще одна громкая новинка этой недели от участников фестиваля ВК-фест в Петербурге и Москве. Вы их сможете услышать и увидеть вживую на сцене Радио Рекорд. Джим Бисквит и Джипол.

Я заправляю пор шампейном. Я заправляю пор шампейном. Я заправляю пор шампейном. Еду флекси с Гуччи Мейном.

в ремиксе от Грю и Джанго. Это радиошоу «Русский час» на главной танцевальной радиостанции России «Радио Рекорд». Прямо сейчас новинка «Мод» «In the Club».

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
2: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
1: Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Пробки.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны Радио Рекорд, и с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса, на завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. Уже в понедельник мы озвучим подробности новой игрушки с крутым подарком. Там все будет легко, приятные бонусы получат многие, ну и будет, конечно же, главный приз. А еще это повод для встречи, слушай рекорд и следи за новостями в Макс-канале и Телеграм, а также в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Русский час на рекорде.

0: сейчас.
1: Дорогая моя Су, как у тебя там дела? Ну, я не знаю, как ты, но я по тебе уже очень сильно скучал. Да? И вот пока я скучал, я кое-что понял. Я понял, что люди не должны быть поодиночке. Каждому человеку нужен такой человек, который будет о нем заботиться, постоянно за него переживать, говорить ему разные приятные вещи. Да. Поодиночке совсем невозможно.

Огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе с нами. Меня зовут Диджей Балдин, и вы слушали шоу «Русский час». Мы в эфире «Радио Рекорд» каждое воскресенье в 15 часов по московскому времени. Любите и будьте любимыми, и до новых встреч!

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: «Радио Рекорд» Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал МАКС. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Этим летом все сложится. Проверено «АСАВТО» и новым кроссовером «Теннет Т4Л». Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый «Теннет» уже в «АСАВТО» на Южном шоссе 10.
3: Цена действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: «Аммода» и «Джейку». Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО», Алматинская, 87.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Завтра в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
14: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru. Record.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. «Рекорд». Погода. Пробки.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер», но главное, в разделе «Регионы» выбери Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга». Выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважение.

0: Хранит российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Дэнс лето.
2: На рекорде.

мобильном приложении Рекорда. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87.
6: Обычный день, если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы.

0: Каждая реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца.

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И начинай каждый будний день в компании «Рекорда». Специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. Еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 по будням «Мегаутро» с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Завтра в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефоны.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100%!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Дэнс лето
6: на рекорде. Yeah!

0: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». А еще совсем скоро освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет. Становись H2-ушником рекорда.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: смотрите прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев прямо сейчас на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд. Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
2: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
3: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: Рекорд реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». И с удовольствием поделюсь с тобой актуальной инфой о погоде. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет облачно с прояснениями и плюс 24 градуса. На завтра синоптики обещают нам даже дождь и до плюс 28. И начинай каждый будний день в компании «Рекорда». Специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. Еще мы продолжаем летнюю тему H2Oшники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11 по будням «Мега-утро» с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Все-таки приятно, когда родному городу есть чем похвастаться. Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ побывали на станции метро «Театральная», и им было что показать. Завершить основные работы планируют уже летом, а к концу года строительная готовность должна достичь 90%. Директор компании ВТС «Метро» Алексей Федосеев с гордостью рассказал об основных параметрах проделанной работы.
4: Более 12,5 тысяч единиц – это только крупного оборудования, не считая всяких мелочей. Около 450 километров кабеля различного назначения, то есть это и силового, и слаботочного. То есть объем работы здесь очень большой. Да, хорошие двух станций построим, будет такая победоносная.
3: Безусловно, высокие темпы связаны и с личным контролем губернатора Федоричева.
5: Но мы точно понимаем, что с командой, которая сейчас работает, подрядчиками, строителями, с командой строительного блока правительства, мы эту задачу сможем решить, поэтому точно ежедневно, видя темп работ, понимаем, что это будет сделано.
3: Кстати, гостям показали, как будет выглядеть станция. Стены театрально украсят портреты писателей, музыкантов, дирижеров, творивших в Самаре. Появятся здесь и QR-коды, ведущие на городскую афишу. Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на эту изюминку в оформлении станции.
6: Это здорово, это хорошая идея, то, что станция не просто она переперевозит людей, но она еще информирует о том, что происходит в городе. Поскольку, как я услышал, у вас город наполнен театрами, для людей, мне кажется, это важно.
3: Параллельно будут восстанавливать проезжую часть и трамвайные пути, запустят двустороннее движение по улице Полевой. После завершения технического этапа приступят к благоустройству прилегающей территории, займутся ремонтом фасадов на Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов высоко оценил объем и качество выполненных работ.
5: Качество работы, объем работы, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из регионального правительства, здесь большое спасибо. С одной стороны, это наша работа, но с другой стороны, такие очень сложные объекты всегда очень непросто реализовывать.
3: Конечно, метро должно стать неотъемлемой частью всей городской транспортной сети. На это обратил особое внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев.
7: Вся линия метро, она должна быть включена и быть неотъемлемой частью всей логистической цепочки всего города Самары. Для того, чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика, без светофоров, без пробок.
3: И внимание Владимира Кошлева к решению комплексной транспортной задачи понятно. Он ведь не гость города, а свой самарский и хорошо знает местную проблематику.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.

0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
2: Дэнс лето
1: на рекорде.
2: Рекорд.
1: Рекорд Дэнс.

0: слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.

0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

0: шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.

0: Приветствую всех, кто на позитиве. Да, друзья, огромное спасибо, хочется сказать, на этим выходным вам, парку Тридцатилетия Санкт-Петербурга, за то, что мощный ВК-фест, ну, почти уже прошел на этом уикенде, собственно говоря. Все, кто не присутствовал, смело забегайте в наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, ищите сеты участников сцены Радио Рекорд. Обязательно они там либо уже появились, либо совсем скоро появятся. Да, друзья, прямо сейчас давайте танцевать здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати, начинать наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врываться в вокс-ритм. Интересный эпизод сегодняшней радиовечеринки «Рекорд Пати». Погнали!
1: Рекорд

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
0: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Вау, вкусно! Габарджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которые ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
6: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

более 100 интернет-станций. Выбрать есть чего, добавить в избранное, разумеется, тоже. Ну а прямо сейчас я хочу предложить вам еще 90 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки «Вокс Ресного» эпизода «Рекорд Пати».

0: Слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Крутые летние сеты от лучших российских диджеев. Прямо сейчас на онлайн-канале «Фестивалс», на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

вокс-рестового эпизода Рекорд Пати. Я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И еще разок напомню, друзья, все, кто пропустил ВК-фест в Санкт-Петербурге в парке 300-летия, хочу отметить, что сцена Радио Рекорд будет еще в двух городах, в Москве и в Нижнем Новгороде. Следите за расписанием, забегайте на сайт. В общем, куча информации всегда можно найти. Плюс ко всему, сеты резидентов сцены Радио Рекорд, непосредственно с питерского ВК-феста, обязательно появятся в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также тоже следите за нашими дропами. Да, прямо сейчас давайте еще целых 60 минут потанцуем на радио вечеринки Рекорд Пати, ну и продолжим наполнять импровизированные танцполы в любой точке страны и мира. Это Рекорд Пати. Продолжаем.

0: будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

начала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда, сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд. У нас огромное количество музыкальных программ 24/7 специально для вас, без остановок работаем. Ну и, конечно же, ищите в мобильном приложении Рекорда интернет-поток Пати 24/7, ведь он является продолжением нашей радиотусы в плане музыкального формата. А потому можно устроить импровизированные танцполы совершенно в любое время и совершенно в любом месте. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. И не просто так, друзья. Во-первых, там у нас огромное количество музыкального танцевального контента. У нас там записи шоу, подкасты президентов Рекорд Клаба и другие героев эфира. Крем Хрусталев и каперы. Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лис из моих шоу, да, что называется. И плюс ко всему, друзья, сеты резидентов сцены... Точнее, не резидентов, а участников сцены «Радио Рекорд» в Санкт-Петербурге в парке 300-летия тоже там уже лежат. Телеграм-канал, плейлисты «Радио Рекорд». Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Ну и если уж вы в Телеграм забежали, подпишите еще и на мою телегу. Так вот, за одним. Называется она «Тим Вокс». Буду рад новым подписчикам. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Рекорд.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу «Innocence».

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.